0: погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: твой вокзал.
1: Это радио Компас FM.
2: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
1: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждый

90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда

0: Это радио Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко во время большой командировки в Гомельскую область посетил предприятие «Красный Мазырянин» на этой неделе, пишет Белта. Для дегустации президенту предложили как самую популярную продукцию кондитерского завода и фабрики «Спартак», так и новинки. От «Красного Мазырянина» глава государства попробовал конфеты «Коровка», а от «Спартака» была представлена линейка сладостей без сахара и продукция для детей. Александр Лукашенко остался доволен работой фабрики и сориентировал не терять рынки, в том числе и внешние. Тем временем ставки утилизбора увеличились на 7%, пишет Белта. Согласно постановлению Совмина, для физлиц при покупке авто, с даты выпуска которого прошло до 3 лет, сбор составит почти 625 рублей. Если авто старше 3 лет, 1282 рубля. До этого было 544 и 1089 соответственно. А вот по отдельным позициям в рамках защиты внутреннего рынка ставки утилизационного сбора увеличены кратно. Добавлю, белорусские автопроизводители освобождаются от уплаты утилизбора в случае принятия на себя обязательств по утилизации транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним. Ну а подробные разъяснения нововведений можно найти на сайте таможенного комитета. А еще глава военного ведомства Виктор Хренин находился в Бишкеке на этой неделе, сообщили в Минобороны. Там он принял участие в совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Там Виктор Хренин встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Они предметно поговорили о мероприятиях двустороннего сотрудничества. А еще Виктор Хренин принял приглашение посетить пекинский Сяньшанский форум. Кроме того, состоялась и встреча с заместителем министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана по стратегическому планированию. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере, а также обменялись мнениями по глобальной и региональной безопасности. Особое внимание уделили ситуации на Ближнем Востоке. Белорусская сторона подтвердила свою последовательную и принципиальную позицию по вопросам международной безопасности. Встреча подтвердила и взаимный интерес Минска и Тегерана к дальнейшему углублению взаимодействия, которое направлено на укрепление безопасности и региональной стабильности. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 11 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио Компас FM.
2: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
1: Вы слушаете Компас FM.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, когда на Луне поселятся люди, а еще про магазин, который самостоятельно открыл искусственный интеллект в США. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: В ближайшие 10 лет Луна станет домом для десятков тысяч людей. Об этом заявил глава американской компании SpaceTech, которая участвует в лунной программе НАСА «Артемида». Бизнесмен отметил, что люди полетят на спутник к 2030 году. Уже есть планы и проект лунной базы, который предусматривает размещение на ней группы людей. Это будет надувной жилой модуль системы жизнеобеспечения. До 2033 года там будут полноценно жить и трудиться ученые. По словам главы компании, космос сейчас как никогда популярен, и отрасль только начинает новый этап развития. Например, Blue Origin Джеффа Безоса приостановила полеты туристов на орбиту, чтобы бросить все ресурсы на освоение Луны, а Илон Маск собирается и вовсе построить на спутнике целый город. Эксперты говорят, что все эти планы существуют пока на уровне заявлений, так как есть нерешенные технические проблемы. Однако, чтобы их преодолеть, действительно вкладываются большие деньги.
0: Дело техники.
1: ИИ-агент американской компании Endon Labs создал собственный рабочий бизнес с реальным физическим магазином с живыми продавцами. Напомню, ИИ-агент — это система с искусственным интеллектом, которая самостоятельно планирует и выполняет цепочку действий для достижения цели, которую поставил человек. Разработчики в деятельности виртуального предпринимателя участвовали только на уровне постановки задачи. Они попросили нейросетевую модель проанализировать рынок, выбрать нишу и организовать свое дело с нуля. В итоге агент решил продавать книги по искусственному интеллекту и ядерной физике, а еще авторские свечи, собственные картины и аксессуары под своим брендом. Нейросеть самостоятельно оформила заявку на кредит, и в качестве эксперимента банк ее одобрил. На эти деньги ИИ снял помещение, отремонтировал его, а также закупил товары и не забыл про зарплаты для сотрудников. Кроме того, агент разместил вакансии, получил резюме, отобрал кандидатов и провел онлайн-собеседование. Нанятые люди работают официально. Этот магазин открыт в американском Сан-Франциско уже вторую неделю. Как дела с прибылью и выручкой, информации пока нет. Но разработчики говорят, что основная цель была проверить, как будет работать система в свободном полете. Результатом они пока довольны. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Президент ориентирует на возвращение в сельхозоборот земель пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом он заявил во время посещения Норавлянского района на этой неделе, пишет Белта. Там Александр Лукашенко рассказали о ситуации в сельском хозяйстве, в частности, о тех пахотных землях этого района, где ведут хоздеятельность финансово устойчивой организации Мозырьского района, которым ранее их передали на освоение. Также ему доложили об увеличении площадей за год за счет возвращения около 1500 гектаров в сельхозоборот земель, пострадавших после аварии на ЧАЭС. По мнению президента, такие земли надо возрождать, несмотря на сложность их ввода. Тем временем 4 физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Витебской области в ближайшие 5 лет, пишет Белта. Там продолжают выполнять поручение главы государства по созданию ФОКов с бассейнами в каждом районном центре. А еще, согласно новой госпрограмме, на Витебщине запланированы строительство, модернизация и реконструкция 13 спортивных объектов. К слову, в Браславе такой ФОК планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. А еще рабочая встреча глав оборонных ведомств Беларуси и Индии Виктора Хренина и Раджната Сингхта состоялась на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На этой неделе сообщили в Минобороны. Белорусская сторона отметила дружеский и конструктивный характер отношений между странами. Стороны подвели промежуточные итоги за этот год. Кроме того, участники озвучили и ряд предложений по повышению эффективности взаимодействия в военной сфере с упором на практическую составляющую. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 11 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня про хлеб. Да-да, именно про тот, который всему голова. Я расскажу, какой вид самый полезный, а какой не стоит вашего внимания.
0: «Здоровый день».
1: Сразу начнем с того, какой хлеб самый полезный. Если вы подумали про мучные изделия с отрубями, вы попали прямо в яблочко. Сейчас все наслышаны про цельнозерновой или отрубной хлеб. О его пользе знали и раньше. Например, немецкий химик Юстус фон Либих еще в 18 веке в своих трудах писал, что отделение отрубей от муки – это ничем не оправданная роскошь. Хлеб лишается не только своего яркого вкуса, но и становится бесполезной мучной массой с минимальным содержанием.

0: содержанием тех веществ, которые в изобилии содержатся в злаковых культурах. Однако тогда его научные изыскания не нашли популярности и очень долго отруби воспринимались как отходы, стараясь сделать хлеб как можно белее и пышнее. Это ошибочное представление успешно развенчали современные биологи. Дело в том, что зернышко пшеницы – это настоящая витаминная бомба. В его состав входят белки, сахара, крахмал, а еще витамины группы В, фосфор, железо, медь, магний, марганец, цинк, хром, клетчатка. И это еще не весь список. Так вот, во время тонкого помола пшеница, рожь и другие злаковые теряют от 60 до 87% всех полезных веществ. Кстати, больше всего в пшенице витамина В6, который еще называют витамином спокойствия. Получая его в достаточном количестве, нормализуется работа нервной системы, повышается работоспособность мозга, улучшается память и настроение. А закрепляет весь этот результат витамин В12 или глюиновая кислота, которая также помогает мозгу легче усваивать информацию и быстрее восстанавливаться после умственной работы.
1: Здоровый день!
0: А вот в ржаном хлебе одно из главных мест занимает тиамин. Он нужен нашему организму для нормального углеводного обмена, а также полезен для сердца и желудка. Еще хлеб с отрубями содержит витамины D, PP и C. Самое главное, все они натуральные. Переесть их практически невозможно, в отличие от аптечных. Кроме полезных веществ, цельнозерновой или отрубной хлеб хорошо подавляет чувство голода, благоприятно влияет на микрофлору кишечника и нормализует пищеварение. Грубая растительная клетчатка помогает быстрее выводить токсины и мешают усвоению вредного холестерина. Однако людям с язвой желудка, панкреатитом, а также синдромом раздраженного кишечника лучше посоветоваться с врачом перед употреблением любых мучных изделий. Для всех остальных хлеб и правда во главе стола. А на этом у меня все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым в минувшую среду, пишет Белта. Глава государства обсудили развитие двусторонних отношений и отметили высокую динамику контактов на различных уровнях. Президенты также согласовали график предстоящих мероприятий. Так, в конце мая в Астане пройдут Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум. Главы государств рассмотрели перечень вопросов, которые будут формировать повестку этих международных конференций, а еще в преддверии Дня Победы они обменялись поздравлениями и пожелали народам Беларуси и Казахстана мира и благополучия. Тем временем организацию школьного питания рассмотрели в правительстве, пишет Белта. Так улучшат принципы организации одноразового питания, которое станет одинаковым для школьников, которые обучаются в первую и вторую смены. Его нормы намерены сделать для трех возрастных групп. Вопрос находится на постоянном контроле президента и правительства. Его главная задача – здоровая и вкусное школьное питание, а также эффективная работа школьных столовых. А еще концерт «Реквием», каждый третий, посвященный трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, прошел в Казани на этой неделе, сообщили в белорусском военном ведомстве. На сцене Международного выставочного центра «Казань-Экспо» выступил академический ансамбль песни и танца вооруженных сил Беларуси. А перед концертом первый замглавы администрации президента Владимир Перцов передал жителям Казани кирпич из стены восточного форта Брестской крепости. Также в Национальной библиотеке Татарстана подарены книги по тематике Великой Отечественной войны. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 11 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новой батарее сверхбыстрого заряда и изменениях правил уплаты утильсбора. Это автоновости на Компас FM. Китайская технологическая компания CATL представила батарею, которая заряжается с 10 до 98% всего за 6,5 минут, обойдя недавний рекорд BYD с 9-минутной зарядкой. Аккумулятор не только поддерживает сверхбыструю зарядку, но и способен работать даже при сильном морозе, сохраняя более 90% емкости после 1000 циклов. Кроме того, компания продемонстрировала еще одну новинку – батарею с увеличенной емкостью. Она может обеспечивать запас хода до 1000, а в перспективе – до 1500 километров. Обе технологии готовят к серийному применению уже в ближайшие годы. К слову, CATL является

0: является крупнейшим в мире производителем тяговых батарей, чья продукция предоставляется ведущим мировым брендам, таким как, например, Tesla, BMW, Volkswagen, Ford, Volvo и Toyota.
1: Автоновости.
0: В Беларуси изменились ставки утилизационного сбора. Что нужно знать, рассказал АБВ Бай. Так, Совет министров принял постановление номер 195 от 23 апреля текущего года, которое корректирует правила уплаты утилизационного сбора. Документ вносит два ключевых изменения. Первое касается шасси. Теперь ставки для них выделены отдельно. Размер сбора будет напрямую зависеть от категории и технически допустимой массы. Второе – общая корректировка ставок для остальных транспортных средств. Новые правила уже вступили в силу. Кроме того, ГТК своим постановлением номер 7 от 20 марта уточнил, как заполнять документы для освобождения от уплаты сбора. Эти нововведения вступят в силу с 1 июля текущего года. Подробности и разъяснения можно изучить на сайте Государственного таможенного комитета. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание во Дворце независимости в минувший четверг, пишет Белта. Тема – реализация инвестпроектов в рамках инициативы «Один район, один проект». На повестке были вопросы, в каком направлении будет двигаться страна, какие проекты инициативы окажутся наиболее перспективными и на какие аспекты будет сделан основной упор. В обсуждении приняли участие высокопоставленные лица, включая региональных уполномоченных, губернаторов, председателей райисполкомов, а также руководителей банков и предприятий. Тем временем сервис для проверки аккаунтов на мошенничество «Проверь Бел» уже запущен, пишут Минскновости. Он позволяет выявить фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, получить информацию о том, попадал ли данный ресурс в поле зрения правоохранителей, передать данные об интернет-ресурсе, который может являться мошенническим, но данные о нем отсутствуют. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти на сайт «Проверь Бел» и ввести имя аккаунта или ссылку на него и получить результат. А еще танковые подразделения механизированной бригады пополнили обновленные боевые машины Т-72БМ-2, сообщили в Минобороны. Их модернизацией занимались белорусские специалисты. Танки оснащены новыми средствами управления огнем и радиостанциями, а также усиленным двигателем для большего ускорения. Установка автономного механизма электропитания также повысила возможности боевой машины. Добавлю, при создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило использовать наиболее эффективные решения для повышения тактико-технических характеристик. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 11 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете «Компас

0: километров. Чисто электрическая версия получила мотор на 218 лошадиных сил и батарею на 58 кВт-час с запасом хода свыше 550 км. Автомобиль позиционируется как конкурент Toyota Camry, но по цене сопоставимый с бюджетными моделями. Цены в Китае на него стартуют примерно от 14 тысяч долларов США, что на данный момент дешевле Lada Vesta.
1: Автоновости.
0: В Москве открылось совместное предприятие Roblex. В числе основных участников проекта – госкорпорация Ростех, а также наш БелАЗ с белорусским разработчиком IT-решений InDev Solutions. Новое предприятие будет заниматься созданием беспилотных и водородных карьерных самосвалов, а также сопутствующей цифровой и сервисной инфраструктурой. В перспективе техника сможет работать без водителя, а управление процессами будет автоматизировано с использованием систем машинного зрения, лидаров и диспетчерских платформ. Пока в рамках проекта планируется создание двух видов техники – беспилотного самосвала БелАЗ-7513Р грузоподъемностью 130 тонн и водородного карьерного самосвала на базе БелАЗ-7530 грузоподъемностью 220 тонн. Последний будет оснащен гибридной силовой установкой на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Обмен задержанными по формуле 5 на 5 прошел на границе Беларуси и Польши на этой неделе, пишет Белта. Это кульминация сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и агентством разведки Польши. 10 граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями. Среди освобожденных, в том числе белорусы, которые выполняли особо важное задание в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Беларуси. Добавлю, обменную операцию Комитет госбезопасности готовил по поручению Александра Лукашенко около года. В ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители 7 стран, что потребовало длительных и сложных переговоров. Тем временем около 6 тысяч человек получат материальную помощь в Беларуси ко Дню Победы. Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, на 1 апреля в стране проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны и почти 5500 граждан, которые пострадали от ее последствий. Так, инвалиды и участники войны получат 5000 рублей, иные категории ветеранов – 2500, пострадавшие от последствий войны – 1500. Выплачивать матпомощь будут с 4 по 8 мая. А еще совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в Кыргызстане на этой неделе, сообщили в белорусском военном ведомстве. Белорусскую делегацию возглавил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, проблематика международной безопасности во всем ее многообразии – это основа работы организации. Неизменная миссия ШОС – укрепление мира и стабильности через взаимодействие и развитие, оперативное и эффективное реагирование на вызовы 21 века. И важный механизм реализации этой миссии – военное сотрудничество. Оно способствует не только обмену опытом, укреплению профессиональных связей, но и формированию общего понимания современных вызовов безопасности, отметил Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 11 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Виражи.
1: Это радио Компас FM.
2: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: За окном.

спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 11 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.